0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
0: Шарити сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус.

0: оңай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.
2: Луна, быть может, ты не хочешь убивать, но как и не убежать нам от судьбы.

Мюллер истесол кунандай муваффакит дару тиреза аз профилхои босифат ва уствор. Роллер гармию осоиш бахарьяк хонадон. Радио Азия Плюс. Баруй шунидан. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Кувейтский фонд развития выделит 20 миллионов долларов для развития школ Таджикистана. В республике стартуют основные вступительные экзамены вузы и колледжи. В Кулябе запустили производство обогащенной муки. Таджикистанцы смогут бесплатно учиться в Сербии по государственной стипендии. В парке Ирам состоится празднование Тиргона. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
3: Нидо. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Замечали ли вы, как много лишнего нас окружает? Лишние вещи, лишние обязательства, лишняя информация. Мы покупаем то, что даже не успеваем использовать. Подписываемся на новости, которые нас расстраивают. Соглашаемся на встречи, которые не приносят радости. А ведь счастье часто начинается с умения избавляться от ненужного. Когда в доме слишком много вещей, становится сложнее поддерживать порядок. Когда в голове слишком много информации, труднее сосредоточиться на важном. Когда в расписании нет свободного времени, исчезает ощущение жизни. Попробуйте провести небольшой эксперимент. Выберите один шкаф, одну полку или один ящик и разберите его. Отдайте или выбросьте то, чем давно не пользуетесь. Возможно, вместе с ненужными вещами уйдет и часть внутреннего напряжения. То же касается и общения. Не каждая новость заслуживает вашего внимания. Не каждый спор требует участия, и не каждая проблема должна стать вашей. Чем меньше в жизни лишнего, тем больше остается время для действительно важного. Семья, здоровье, любимое дело и душевный покой. Иногда секрет счастливой жизни заключается не в том, чтобы получать больше, а в том, чтобы освободиться от того, что давно перестал приносить пользу. Вот и все, мои дорогие, на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
0: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: ماسو برسی و موبوی سهو.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике стартуют основные вступительные экзамены в вузы и колледжи. В Кулябе запустили производство обогащенной муки. Таджикистанцы смогут бесплатно учиться в Сербии по государственной стипендии. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан и Кувейтский фонд арабского экономического развития подписали кредитное соглашение по проекту развития школ. Подписи под документом поставили министр финансов республики Файзеддин Кахурзуда и глава Кувейтского фонда Валид Аль-Бахар в Вене. Средства предоставляются в виде льготного кредита. Кроме того, правительство республики направит на реализацию этого проекта еще 4,5 миллиона долларов. Проект направлен на развитие и повышение качества общего образования, а также на строительство и оснащение нескольких образовательных учреждений в различных городах и районах страны современным оборудованием. С 1 по 10 июля в стране пройдет основной этап централизованных

0: вступительных экзаменов в учреждения среднего и высшего профессионального образования. По данным Национального центра тестирования, экзамены состоятся в 55 экзаменационных центрах, открытых на базе школ в 21 городе и районе страны. Информация о месте и времени сдачи экзамена указана в приглашении каждого абитуриента и доступна в его личном кабинете. Абитуриентам рекомендуют заранее ознакомиться с адресом своего экзаменационного центра и маршрутами проезда. В Кулябе запустили производство обогащенной муки. Мощность предприятия составит 90 тонн муки в сутки. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН. Отмечается, что на заводе установлено специальное оборудование для обогащения муки и внедрено использование витаминно-минеральных премиксов, что поможет предотвратить дефицит микроэлементов и улучшить здоровье и самочувствие населения. По данным Национального статистического бюро Казахстана, за первые три месяца года в Таджикистан было экспортировано свыше 13,5 тысяч тонн зерна. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Посольство Сербии в России объявило прием документов от граждан Таджикистана на участие в программе «Мир в Сербии». Программа предусматривает бесплатное изучение сербского языка, бесплатное обучение в ВУЗе, ежемесячную стипендию, бесплатное проживание, а также питание в студенческих общежитиях и медицинскую страховку. Документы, включая резюме, мотивационное письмо, копию загранпаспорта, аттестат и медицинскую справку, а также карта вакцинации, должны быть переведены на английский или сербский языки. Прием заявок открыт до 26 июня. В парке Ирам в Душанбе 28 июня состоится праздничное мероприятие в честь праздника Тергон. В рамках праздника пройдут фестиваль абрикоса и выставка сухофрукты Таджикистана. Также пройдет выставка образцов сельскохозяйственных культур и будут представлены научные достижения аграриев страны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунаи аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш баҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзис корингӣ аз саноат содирот бонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷӣ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содирот Бонк. Ҳадафи мо – муваффақияти шумо.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои мӯзнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷей ворид шуда таруфаи зарурӣ интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
7: Когда мокрота решила остаться надолго?
6: Бро, пора звать Ламбратин!
7: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
2: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Радио «Азия Плюс».

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Фаври от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее. Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус. Совершайте транзакции от 10 самани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
2: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷам шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
3: Рақами телефони идораи реклама
0: 41 41.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
5: О, чи хубки багор омад. Гул, офтоб, апш, боз алергия.
6: Урум, азизам. Илоджаш хаст. Алирвик. Рахуюби зуд ва бехав аз алергия.
5: Зуд? Яне?
6: Хамаги дар давоми 30 дақиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Алирвик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Алирвик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
8: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк,
9: чилюяк. Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
10: Саволи душвортарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эродит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
11: Мо баргаштем барои пешниҳоди ҷавобҳо. Ташаккур мегам. Ин чанд нафаре ки паёми овози фиристодан, онҳо ҳам ҷавобро гуфтанд. Ва аз қариб ки ҳар кадоми шумо ки дар Telegram навиштед, як ҷавобитон дуруст аст. Яъне маълум мешавад ки ҳамон афоризм ё як панд ё як мақоле ки дар шакли савол аввал пешниҳод кардам, онро ҳама медонад. Яъне кто борется, может проиграть, а кто не борется, уже тот уже проиграл. Яъне касе ки мубориза мебарад, он метавонад ки мағлуб шавад ё бой бидиҳад, аммо касе ки умуман мубориза намебарад, ӯ алакай мағлуб шудааст. Инҷо ки ҳама чиро гуфтан мумкин аст, мубориза бо худ, мубориза бо нафс, мубориза бо ман бисёр чиро гуфтан мумкин аст, барои ки муаллифи ин мақол ман рости намедонам ки аст, лекин фикр мекунам ки ман ҳама чиро инҷо ба ёд овардан ва гузоштан мумкин аст. Саволи дуюм гуфтем ки як гурӯҳи олимон ба ин андеша ҳастанд ки то соли 2033 эҳтимол ки ҳамин кор ки боиси харҷи хеле зиёди нерӯи барқ мешавад, ҳатто метавонад ки барои камака гармшавии сайёраи замин низ таъсир дошта бошад. Гап дар бораи чӣ меравад? Инҷо гап дар бораи биткоин меравад. Биткоин. Майнинги биткоин гуханам як соҳаи як самти хеле серхарҷ аст, махсусан дар самти энергияи нерӯи барқ. ва ҳатто як гурӯҳи олимон ба ин хулосаи омаданд ки охирам ин кор метавонад ки боиси гармшавӣ ҳатто сайёра бошад, агар дар ҳар куҷо ин майнинг анҷом бидиҳанд. و اینا فکر میکنم که چی پروسس هست شما از اینترنت، امیدوارم که پیدا میکنید و فقط فراموش نکنید که مثلا غیر قانونی مشغول شدن به این کار جوابگری دارد. این بخش نام داشت ایرودیت، امیدوارم که جالب بود و هر روز این صفحه رو بشنوید، هر روز ما سوال های خوب داریم به نظر من و آنها رو برای خودتون قید کنید یک جای با جواب، یک آنجا در کار می شود.
10: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ایرودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.

Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и компания «Австрия-Хадро» обсудили строительство Рагунской ГЭС. Мощное землетрясение произошло у берегов Венесуэлы. Мухиддин Асадулаев номер один в мировом рейтинге дзюдо. Далее подробности этих и других событий. Мощное землетрясение магнитуда 7,5 произошло у берегов Венесуэлы. По данным геологической службы США, очаг залегал на глубине 10 километров. В результате землетрясения в столице Венесуэлы Каракасе разрушения получили десятки зданий. Сообщается, что есть погибшие, пострадавшие. Их количество пока уточняется. На местах работают экстренные службы и медики. Временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении в стране чрезвычайного положения. Министры энергетики и водных ресурсов, а также экономического развития и торговли страны Далер Джумай Абдурахмон Абдурахмон Зуда в ходе рабочего визита в Вену встретились с генеральным директором компании «Войт Эвстрия Хагро» Яном Людером. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества. Основное внимание было уделено выполнению компании «Войт Эвстрия Хагро» своих обязательств в рамках строительства Рагунской гидроэлектростанции. В частности, участники переговоров рассмотрели вопрос своевременной подготовки и ввода в эксплуатацию очередного гидроагрегата станции. Делегация республики также посетила производственное предприятие «Войт Австро-Хагро», где ознакомилась с процессом изготовления гидротурбин и другого оборудования, предназначенного для строительства и модернизации гидроэлектростанций. Сборная Таджикистана по дзюдо остается одной из сильнейших в Азии, а в обновленном рейтинге сильнейших в мире Международной федерации дзюдо Мухиддин Асадулаев в весовой категории 73 килограмма занимает первое место. Он набрал 4570 рейтинговых очков и удерживает статус лучшего дзюдоиста мира в своем весе. Эмомали Нурали в весовой категории 66 килограммов занимает второе место мирового рейтинга. Еще один лидер таджикского дзюдо Сомон Махмадбеков располагается на четвертой позиции. В десятке сильнейших мира также находится Обид Джебов.

0: Дальше строчки занимает Джахонгир Маджидов, Тимур Рахимов и Мехзод Суфиев. Посол России в Таджикистане Семен Григорьев покидает свой пост. Он возглавлял российскую дипмиссию около 4 лет. Его преемником станет Александр Кинчак, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России, сообщает об этом ТАСС. Семен Григорьев был назначен главой дипмиссии России в августе 2022 года. Александр Кинчак, выпускник МГИМО, владеет арабским и английским языками. На дипломатической службе он с 1988 года специализируется на странах Ближнего Востока, а также Северной Африки. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Сфера образования остается одной из самых коррумпированных в стране. Ряд государств международных организаций предложили помощь Венесуэле после серии мощных землетрясений. В Узбекистане пресекли несколько каналов поставки наркотиков. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе ликвидировали незаконные объекты в подвалах жилых домов на улице Карабаева в районе Фердауси и на улице Дехи Боло в районе Сино. Отмечается, что там незаконно действовали торговые объекты, крутобхона, бильярдный зал, столовая и несколько складских помещений. По данным управления МВД, по городу Душанбе подвальные помещения предназначены для парковки транспортных средств, а не для объектов обслуживания и других коммерческих помещений. Это приводит к нехватке парковочных мест и возникновению заторов на прилегающих к жилым домам территориях. Для устранения подобных нарушений столичная милиция совместно с управлением архитектурно-строительного надзора мэрии создала рабочую группу, которая проводит разъяснительную работу с гражданами и принимает меры по устранению выявленных нарушений. Согласно результатам социологического исследования, сфера образования в Таджикистане заняла первое место среди самых коррумпированных отраслей. В вопросе агентства по госфинконтролю, борьбе с коррупцией и Центра стратегических исследований приняли участие 10 тысяч жителей 28 городов и районов страны. Почти 20% опрошенных заявили, что при обращении в образовательные учреждения сталкивались со взяточничеством или вымогательством. Среди всех образовательных учреждений наибольше жалоб пришлось на университеты и институты, также на само министерство образования и органы управления образованием и на общеобразовательные школы. Одной из наиболее частых жалоб граждан остается сбор денег на ремонт классов и аудиторий в школах и вузах. В самом министерстве заявили, что рассматривают результаты исследования как важный аналитический материал для оценки ситуации и совершенствования системы. Ряд государств и международных организаций выразили солидарность с Венесуэлой и предложили помощь после серии мощных землетрясений. Об этом отметила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. По ее словам, поддержку стране сразу выразили Соединенные Штаты, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, а также Великобритания, Бразилия и Мексика. Отметим, что от сильных подземных толчков частично разрушились несколько жилых многоэтажных домов в столице Венесуэлы Каракасе. Землетрясение также почувствовали и жители соседних островов Арубе, Карасу и Гаяны. Местные власти объявили угрозу цунами для Пуэрто-Рико и Виргинских островов. В Узбекистане пресекли несколько каналов поставки наркотиков, пишет об этом подробно ОУЗ. Так, на трассе Карши-Ташкент в ручной клади 60-летнего пассажира автомобиля обнаружено свыше 5 килограммов гашиша. В Бухарской области в частном доме обнаружили 33 куста конопли и около 8 килограммов марихуаны. На трассе Андижан-Какан у трех пассажиров изъяли свыше 1500 таблеток сильнодействующих препаратов «Тропикамид» и «Регапен». По данным следствия, задержанные организовали поставку

0: прошло сильно от действующих препаратов из Кыргызстана в обход таможенных постов в отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела. Следственные действия продолжаются. В Душанбе состоится республиканский конкурс «Лучший читатель книг». Инициатором мероприятия выступает Национальная библиотека страны. Участники будут разделены на две группы – до 18 лет и старше 18 лет. К участию в конкурсе приглашаются активные члены Национальной библиотеки, учащиеся средних учебных заведений, студенты вузов, научные и литературные работники научно-творческих учреждений и представители различных профессий и в целом всех слоев населения. Конкурсная комиссия будет оценивать уровень активности, посещение библиотеки и количество прочитанных книг. Согласно уставу конкурса, в каждой группе будут определены победители, занявшие первое, второе и третье места. Срок подачи заявок с 10 по 25 июля. Победители конкурса будут объявлены в августе, а награждение состоится 4 сентября в День книги. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тароной авали суатро роллер баройтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар тағйирёбандаи бибориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тубаи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего. Второе дыхание.

0: А вот и здрасте, дорогие друзья, возвращаемся мы снова к вам, вот с улыбкой на лице и с хорошим настроением. Но, естественно, ну как иначе? Нам же сегодня надо вас зарядить, как говорится, отдать положительную энергетику, чтобы вы продолжали рабочие задачи. Вот для этого мы здесь собираемся. Ну и не только для этого. На самом деле, мы с Лолой здесь собираемся поговорить, обсудить свои старческие проблемы.
1: Ну и не
0: И не только, да, и свои сплетни последние. Ну, на самом деле, обычные рабочие будни у нас тут происходят в нашей студии, дорогие друзья. Но, на самом деле, многое остается за кадром, но это и не нужно вам. Главное для вас, дорогие друзья, мы готовим самое вкусное, самое интересное, чтобы вы были заряжены на максимум. Друзья, это «Второе дыхание», здесь собирается команда Андрей Соколов, Лола Назарова. Всем еще раз привет. Ну что, мы стартуем, ну а вы присоединяйтесь.
1: Отличного настроения желаем вам, как обычно, друзья. И да, пусть этот четверг будет легким и продуктивным. Пусть поднимет вам настроение, зарядит вас по полной и подарит то самое второе дыхание. Потому что оно просто необходимо. Ну а если так легко не получается его открыть, мы как раз здесь для того, чтобы вам помочь в этом.
0: Поэтому главные открыватели второго дыхания.
1: Именно. Угу. Настраивайтесь, да. И пусть сегодня будет как можно больше положительных эмоций и радостных моментов. Все, мы готовы. Надеюсь, что вы тоже.
0: Да, но если вы готовы, дайте знак. Обязательно не забывайте отправлять свои сообщения на номер 28-40107. Именно здесь мы сможем прочитать самые последние новости от вас лично, дорогие друзья. Привет, поздравления, пожелания, да все что угодно. Даже можете отправлять фоточки и видео. Все принимается в наш телеграм-чат 28-40107, дорогие друзья. Все-все-все. Да, ну а мы идем вперед. Далее курс валют на старте. Мы обязательно его прослушаем и возвращаемся. И снова будем рассказывать и делиться самыми необычными вещами, которые происходят в мире.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی از سوری خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 10 افغانی یک سامانه و 43 درم، 10 سام قرغیزی یک سامانه، 10 روپیه هندی 98 ازده 2 درم، 10 روپیه پاکستان 33 ازده 4 درم، 10 تنگه قزاقی 19 ازده 1 درم. همین گونه امروز 1 یورو 10 سامانه و 54 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 29 درم، 1 روبل روسی 12 ازده 4 درم ارزش دارد. مردمان دنیا به دو گروه تقسیمند. یک گروه به چیزهای غیر واقعی باور دارند. گروه دیگر باشد کارهای انجام میدهند که به نظر ناممکن میرسد. این گفته نویسنده اوسکار وایلد است. بیایید فکر کنیم که ما و شما از این دو فرقه به کدام شاملیم.
2: کوربی از اور در آسیا پلوس.
4: بوبین بیشونال فابیرکس. آسیا پلوس. منبع اطلاعات و فراغت.
2: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Доктор Джон, а здарди сар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیور
4: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه‌های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
6: Рахами телефона и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.

0: Сделай громче. Радио. Азия Плюс. Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
1: О, приветствуем, друзья, еще раз вас. Да, зачитаем быстро сообщение от наших слушателей. Фархода вот прилетела весточка. Готовы, в предвкушении. Салам алейкум, всем прекрасного настроения. Спасибо большое, Фарход. Спасибо большое. Ну и да, действительно, очень приятно читать ваше сообщение с утреца. Это заряжает. Ну а теперь, друзья, конечно, возвращаемся к нашей сумасшедшей новости. Зоопарк в Китае, кстати, опубликовал вакансию на должность человека-медведя, дорогие друзья. Ну вот такая интересная штука. Давайте узнаем более подробно, с чем это связано. Да. И, кстати, сотрудника ищет зоопарк Лохэ. Очень интересное название зоопарка. Провинции Хунэй. Да, должностные обязанности включают прогулки по вольеру в реалистичном костюме медведя и развлечение посетителей. При этом запрещается разговаривать, но медведи же не говорят, поэтому можно только издавать рычащие звуки, напоминающие рев медведя. Годовой оклад для успешных соискателей составит 100 тысяч юаней. Друзья, вот так вот.
2: Хорошая заработная плата в любом случае.
1: Хорошая работа.
2: И работа, да, честно говоря, такая интересная, потому что рабочий график для медведей будет включать ежедневные смены по 6 часов и 4 выходных в месяц. Все нормально.
1: Тоже
2: при этом они обязаны с радостью принимать любые угощения от туристов. В объявлении подчеркивается, что эта работа самая свободная в зоопарке. Можно валяться, мечтать, прыгать, танцевать, лазать по деревьям и даже ловить рыбу. Ведь чем нелепее и абсурднее поведение, тем популярнее среди посетителей будет медведь. Так что, по сути, можно бездельничать, да? Отлично проводить время, да. Правда, вот шкура наверняка
1: жарковато летом, наверное,
2: да,
1: будет,
2: и жарковато.
1: Согласен.
2: Ну, а в остальном, в принципе, почему нет? Человек развлекается, еще и вкусняшки за это, и денежки получает.
1: Да, да, да, там идти в вольер, там и банан тебе кинут, да. Прикольно. Интересно. Слушай, ну, если это попрет, то, наверное, слушай, там появится кто-то, бегемот появится, думаю, в костюме человека, хотел сказать. Наоборот, дорогие друзья, в костюме бегемота человек, потом кто, глядит, и зебра, там еще какие-то редкие животные.
2: Мы вот, кстати, что касается редких, то да, прям наверняка, ну, чтобы хоть как-то, да, вот они появились в зоопарке. Но вообще представитель зоопарка, открывшегося в мае при поддержке местных властей, отметил, что те, кто прославится в соцсетях, могут заработать даже больше базовой заработной платы. Вакансия, не имеющая гендерных ограничений, о, это важно, и требующая лишь возраста от 18 лет и хорошей физической формы, вызвала ажиотаж. И за несколько дней поступило более 100 откликов. Сообщается, что штат медведей уже набран.
1: Да, да.
2: Да. Ты помнишь, кстати, а была там ситуация, когда обсуждали как раз-таки,
1: кстати,
2: вот этот самый момент.
1: Сейчас мы доберемся до этого.
2: А,
1: да.
2: Есть, да.
1: Да, пользователи китайских соцсетей бурно, конечно, обсуждают объявление, отмечая такую изнуряющую летнюю жару в Ханане, и сомневаются, что соискатели смогут выдержать такой вот все-таки запрет на разговоры в рабочие часы. Но, кстати, это не единственный случай. Вот в 2023 году зоопарк на востоке Китая был вынужден выставить официальное опровержение после того, как посетители заподозрили, что вместо малайского вот этого медведя в вольер посадили человека в медвежьем костюме. Спекуляции о возможном подлоге в зоопарке города Хуанчжоу начались после того, как в соцсети распространились видео, на которых вот эти вот малайские медведи стоят на задних ногах, буквально как люди.
2: Ну, конечно, тяжело, честно говоря, 6 часов на четвереньках провести, поэтому да, ну, я не знаю, время прошло, видимо, что-то поменялось, теперь решили и вовсе уже не смущаться, не скрывать этого, и вот так прям публиковать,
1: слушай,
2: объявление.
1: А я лично за. Вот зачем вот бедных животных мучить, да? Вот,
2: пусть
1: правда,
2: люди
1: пускай
2: мучаются,
1: люди,
2: да?
1: В костюмах там будут,
2: конечно.
1: И все, и зарплату получают, и, как говорится,
2: развлекаются.
1: Можно танцевать, кататься по земле, не знаю, кричать ли, рычать.
2: Вот, главное не разучиться разговаривать за весь период, ты знаешь? Работы, а то
1: потом
2: вот целых
1: с работы
2: часов
1: при... Милый, ты дома? Ага.
2: Вот.
1: Как тот самый медведь из Маши.
2: Да, из Маши. Так и получится. Потому что говорить особо не с кем будет. Не, ну ты знаешь, я тоже против того, чтобы животных в зоопарках держали, чтобы они действительно там находились. И лучше, конечно, в своей среде обитания. Но вот что касается людей, это, конечно, немножко странно. Потому что если как бы врать не будут, будут говорить открыто, и кто-то действительно захочет прийти, это может быть неким таким аттракционом своего рода, тогда все в порядке. А если это все скрывается, да, и тут человека выдают все-таки за дикое животное.
1: Они официальное объявление дали, как бы они признаются, что человек.
2: Да, ну вот видишь, годами ранее все-таки был прецедент, где люди, ну конечно же, глаза ведь все-таки есть, они приходят посмотреть, наверняка заметили какое-то несовпадение. Кроме того, что он ходит только на двух ногах, наверное,
1: представь, вот этот бедный Мишка вот этот работает, и так, кто-нибудь пульнул в него чем-то, тем же самым бананом по голове, так, эй, мальчик, еще раз так сделаешь?
2: Можно просто выйти из себя, да, и не заметить.
1: Да. Я вот сейчас выйду из этого костюма и тебя догоню.
2: Ну вот да, честно говоря, конечно, странная работенка, но тем не менее, вот видишь, желающих много.
1: Ой, да, если в критериях будет сходство буйной растительностью с медведем, тогда я в деле. Меня жена ласково называет мой медвежонок, могу работать без костюма. Это говорит Фархот. Ну что, вот.
2: Фархот,
1: мы ваше резюме отправим, вы нам фоточки отправьте, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Ладно,
2: будет
1: шутка.
2: Будет сходство или нет, да? Фархот, вы молодец. Ну вот, честно говоря, наверняка не вы один тоже сразу так задумались о том, что можно же действительно какой-то компромисс еще найти, а может быть до этого времени смотри, еще какая-то вакансия появится.
1: Да, конечно, там полно, мне кажется, можно зверей заменить. Я же говорю об этом, что и там, и не знаю, у кого длинная шея, может, за страуса сойти там. Кто быстро бегает, тоже пойдет.
2: Да, то есть настолько, да, ты думаешь, незаметно быть? Ну, может быть, может быть. Я-то подумала сразу там про каких-нибудь ленивцев, да, кто-то...
1: О, это мое, это мое.
2: Какие-то, да, панды. Вот, наверное, там просто сидеть...
1: Не, ну панды, подожди, это все-таки символ такой, да, Китая. Вряд ли кто-то будет меняться на людей.
2: Вот, кстати, они же под охраной. Вдруг в каком-то зоопарке вот нехватка, знаешь. Скажут, давайте мы вас раскрасим.
1: Молодого вот, человека.
2: Раскрасим вас и посадим, посидите там где-нибудь.
1: Тем более, ты обрати внимание, если посмотреть видеоролики про панд, они, знаешь, они ведут себя как люди просто.
2: Да, кстати.
1: Они ребячатся просто по полной программе. Катаются, бегают, там залазят на деревья, потом падают оттуда. В общем, очень прикольно себя ведут.
2: Обниматься любят, да. О, и на самом деле сходство огромное с человеком.
1: Я немножко панда тогда, получается.
2: Вот. Ну а что касается, конечно, других медведей, белых, бурых, там, конечно, сомнения вызывают вот это вот все.
1: А, ну, тут главное найти подходящего человека, понимаешь? Вот, и все будет хорошо. В общем, да, желаем удачи этому странному зоопарку. Хотя, почему странному? Может быть, это войдет в моду в скором времени.
2: Может быть.
1: И знаешь, что такие инстаграмные зоопарки появятся по всему миру, когда люди вместо зверей. Вот так вот, друзья. Ну, ладно, интересная, конечно, была новость, но мы делаем остановку в виде коммерческой паузы. Наверное, нет, это вряд ли. Зато будет анонс полезной информации и мер в цифрах.
3: Сархати хабарҳо. Маориф яке аз фасодзадатарин соҳаҳои Тоҷикистон боқӣ мемонад. Як қатор ташкилотҳои байналмилалӣ ба Венесуэла дар пайзами ларза пешниҳоди кӯмак карданд. Дар Узбекистон фаъолияти чанд гурӯҳи қочоқи маводи мухаддир ошкор шуд. Дар Душанбе марказҳои хизматрасони ғайриқонунӣ дар даҳхонаҳои баланд ошёна бартараф шуд. در تاجیکستان بهترین خواننده کتاب را معین میکنند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
4: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
5: عالمی دقیق
6: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
7: 445 метр дорозе тирамису и будки ошпазони Италиои дар моҳи майи соли 2026 карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50,000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
6: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری را حس کن، تنها در KFC.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефона Едора и реклама.
5: Челюяк, челюяк.
6: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
7: Не переживай, есть выход.
6: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
7: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
8: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
9: Технологика.
8: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
10: Не, ну почему я раньше не знал об этом устройстве? Потому что, как правило, этим устройством выступала сначала моя мама, ну а потом моя супруга, конечно же. И знаешь, сидишь так, вторую порцию положил себе что-то вкусненького или за сладеньким тянешься, и тебе прям в ухо «хватит есть!» Понятно? Вот, дорогие друзья.
11: Ты на диете, да. Иногда, наверное, нужно, чтобы кто-то, знаешь, рядышком следил все-таки. Да, я согласна.
10: Ну и вот, BitBite, друзья, гаджет, который следит, как вы жуете. Вот это устройство, которое вставляется в ухо и должно контролировать питание. По задумке создателей, гаджет определяет, что человек ест, сколько он ест и с какой скоростью жует. Затем вся информация передается в приложение, а самому устройству может давать тоже голосовые подсказки прямо в ухо. Например, напомнить, что пора есть медленнее или вообще надо остановиться. Ну, конечно, вот «хватит есть» — это, наверное, очень мягко сказано, там прям хватит. Да.
11: Но вот, на первый взгляд, согласись,
10: это так бывает, да,
11: идея звучит технологично. То есть меньше переедания, больше контроля, здоровые неплохо, привычки.
10: Неплохо.
11: Но на практике возникает вопрос, а насколько такой гаджет вообще в принципе нужен? Чтобы понять, что ты ешь слишком быстро или слишком много, не обязательно вставлять устройство в ухо. Это можно отследить и самому. Просто есть медленнее, делать паузы, не отвлекаться на телефон, ну и следить за своими порциями. BitBite, по сути, делает то, что человек и так может контролировать без дорогого гаджета.
10: Да, кроме того, постоянный голос в ухе, который говорит, когда перестать есть, может не помогать, а наоборот раздражать. Ну, вместо нормального отношения к еде человек получает еще один источник контроля давления и стресса. Еда превращается не в удовольствие, а в процесс под наблюдением, скажем так, дорогие друзья. Ну, согласен с этим как-то отчасти.
11: Да, хотя создатели обещают, что если человек будет медленнее жевать и регулярнее питаться, у него улучшится пищеварение, самочувствие, ну, и снизится вес. Ну, это и так понятно.
10: Да.
11: Но для этого не обязательно покупать какое-то специальное отдельное устройство. Эти советы действительно давно всем известны и без всяких технологий.
10: Но в итоге этот BitBite выглядит скорее как странный эксперимент, чем действительно еще такое вот необходимое. Он пытается решить проблему, которую можно решить гораздо проще, привычкой, внимательно и внимательно питаться, в принципе, и обращать внимание на питание и, конечно же, включать самоконтроль. А, ну, самоконтроль, ты знаешь, не все всегда бывает хорошо, это правда.
11: Тут я согласна.
10: Потому что как-то вот что-то вкусненькое увидел, или тебя позвали в гости, а ты сидишь уже там, пуговицу уже на брюках расстегиваешь уже, и никакого голоса нету в ушах, который,
11: почему-то, понимаешь? Да?
10: Да, почему-то, чтобы тебя остановить.
11: А вот. Нет, ты знаешь, вот, что, да. У меня, например, другая привычка не очень хорошая. Я считаю, что я быстро ем, и поэтому... Да, я знаю.
10: Ничего подобного. Ничего подобного. По сравнению со мной, ты ешь прям как ленивец. А вот я ем как скоростной болид.
11: Ты действительно очень быстро ешь. Ну и для меня, ты знаешь, я замечаю за собой. Для меня это тоже быстро. Мне вот желательно все-таки помедленнее, медленнее пережевывать. Это действительно намного полезнее будет, да и приятнее в целом. Но иногда мы действительно, возможно, в силу занятости торопимся, бывает очень сильно, не замечаем каких-то таких моментов. И все продолжается. То есть никак не получается действительно есть медленнее.
10: Я прям очень быстро ем. Вот так вот, дорогие друзья. Прям очень. Я не знаю, что с этим делать. Клянусь, не знаю, что... Вот для меня придумайте какой-то гаджет, который бы, наоборот, мне напоминал, чтобы я вот ел вот как-то помедленнее. Не знаю. Вот мне нужен реально вот такой хороший вот гаджет. Именно вот только вот с этим у меня прям беда. Вот правда.
11: Нужен просто рядом человек.
10: Самоконтроль у меня есть. Как таковой я могу себя остановить. Могу не есть жирное, могу не есть на ночь. Это нормально с этим все. Могу даже не есть мучное, к примеру говоря. Ну вот... Быстро, все быстро.
11: Поэтому
10: вот
11: я говорю, знаешь, дома служит. Вот супруга следит за тобой.
10: Не, а ничего где-то подобного, не следи.
11: Дома, не следит уже, она смирилась, значит.
10: Мне уже просто все уже смирились, кто рядом находится, говорит, он быстро ест. Ну и ладно, пускай.
11: Да, но нужно, чтобы кто-то вот напоминал, видимо, ты знаешь, и вот тогда все-таки какой-то эффект происходит. Потому что, ты знаешь, у нас была ситуация в офисе смешная. А несколько лет назад мы сели прям рядышком с Бахой Назарбаевым, наш ведущий.
10: Ты представь, я его даже обгоняю.
11: Вот. Да. Дело сейчас не в еде, а в том, что, ты знаешь, у него появилась привычка, он как только поднимался со своего места, ну я прям совсем рядышком, он хлопал меня по спине и постоянно говорил, не сутулься. И сначала, ты знаешь, я вроде как-то даже так обижалась, потому что было неожиданно и неприятно, и говорю, бах, ну прекрати так делать. Ну это неприятно на самом деле. А потом... Я, ты знаешь, даже в какой-то степени стала ему благодарна, потому что как только он поднимался со своего места, у меня уже был рефлекс. Я действительно, ты знаешь, вот прям распрямлялась, я уже ждала этого, я уже знала, что сейчас последует. И я прям поняла, что это тоже плюс.
10: Каждому в жизни нужен свой Баха.
11: Видимо, да. Видимо, хорошо, да. Когда есть вот такой человек, который все-таки там что-то где-то подметил, думает, так, нужно напомнить человеку, меньше ешь, не сутулься, не иди так быстро. Ну, это
10: Лола,
11: тоже
10: еще напомнила, пора выходить уже из эфира.
11: Вот. Да, почти пора.
10: Друзья, мы постепенно так уходим, делаем небольшую паузу и скоро будем здесь снова. Ну и вот, еще добавляет Фархот, и я работал у Бахи на квартире, очень замечательная молодая семья, до сих пор поддерживаю с ними связь. Ну, замечательно, Фархот, ну супер.
11: Здорово,
10: насколько мы знаем, вы там делали тоже такой хороший, качественный ремонт, как я понимаю.
11: Да, значит, супер. Вы точно наш человек, это здорово, как говорится, друзья наших друзей, и наши друзья тоже. Мы тоже до сих пор поддерживаем связь, поэтому это замечательно. Вот теперь будем знать, что и вы тоже в теме, как говорится.
10: Все, дорогие друзья, вот так вот. Мы делаем остановку небольшую, чтобы вернуться к вам уже, друзья, в следующем часе. Скоро будем.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов & Карась при участии диджея Грува «Счастье есть». Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست زوچی شوی شاد که غم خود هم اوست. خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар тағйирёбандаи бибориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тубаи Ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Приветствуем вас, дорогие друзья. Врываем снова в эфир, конечно же, с улыбкой на лице. И желаем приятного аппетита, приятного времени припровождения вместе с нашей радиостанцией. Друзья, добавьте звука. Ну, конечно, куда же вот еще деваться? Добавляйте звука. Мы просим каждый раз, и каждый раз вы нас игнорируете, дорогие друзья. Добавьте обязательно, чтобы слышали абсолютно все, и вы в том числе. Потому что именно через звуковые радиочастоты мы направляем в вашу сторону, в вашем направлении позитивные эмоции. Чтобы их было больше, добавьте звука. Ну а здесь в студии, друзья, Андрей Соколов, Лола Абназарова. Продолжаем делиться и открывать то самое второе дыхание.
1: Именно так, друзья, сегодня уже четверг, и это тоже повод такой улыбнуться. Да, уже совсем близко пятница, тот самый мой любимый день, когда действительно все максимально быстро и легко и красиво
0: происходит. Помнишь, в начале недели мы с тобой говорили
1: про понедельничного Андрея,
0: и пятничную Лолу, да, вот так вот, все верно.
1: И действительно, уже совсем тут вот рукой подать. Сегодня четверг, и сегодня нужно успеть, ты знаешь, мне кажется, доделать все какие-то дела, рабочие моменты, чтобы в пятницу действительно было больше времени на отдых, чтобы уже вот находиться в полном предвкушении выходных, тем более, что они будут продолжительные, мы об этом тоже напоминаем, друзья, и не просто так. Ну, а вообще, конечно же, несмотря на то, какой день недели, несмотря на то, какая погода за окном, вообще, несмотря ни на что, мы желаем вам потрясающего дня, хорошего настроения и как можно больше положительных, добрых эмоций.
0: Да, ну, а еще сегодня отмечаются интересные праздники на 25 июня 2026 года. Их, ну так, предостаточно, дорогие друзья. Давайте мы о них расскажем. И, возможно, какой-то из них сегодня тоже станет поводом сделать день немножко ярче. День лимонада сегодня. Вот эта вот шипучка со вкусом лимона, иногда и других цитрусовых. Это, наверное, тоже вкус детства, дорогие друзья. У тебя какой вкус детства был? Вот давай вспомни.
1: Ты знаешь, я сразу вспоминаю
0: может быть.
1: А, да, ты помнишь?
0: Лимонад классический.
1: Да, классический лимонад. Да. Вот написано было «газ-вода».
0: Газ-вода.
1: То есть вот эти вот автоматы стояли, где действительно стаканчики мыли вот в таком вот круговом приспособлении.
0: Было такое.
1: Да, и вот эти вот воспоминания из детства, они просто, ты знаешь, никуда не деваются. До сих пор помню этот вкус. И вот это, по-моему, та самая газированная водичка, лимонаде, которые прям казались самыми вкусными на свете.
0: А еще вот эти раскладные стаканчики. У меня всегда бабушка с собой брала вот эти раскладные стаканчики, и всегда можно так вот открыть и купить стакан лимонада. Да, дорогие друзья, было то самое потрясающее время. На самом деле и сейчас есть лимонад, и его, в принципе, даже можно изготовить самому дома, в домашних условиях. Для этого достаточно просто купить пару бутылок газировки, взять два лимона или лайм, как вам нравится.
1: Немного мяты,
0: да, и все, и готовый лимонад
1: вот
0: будет.
1: Вот такой импровизированный мохито, мне кажется, все готовят, потому что мы тоже летом частенько вот именно
0: натурально,
1: такой прохладительный напиточек.
0: Натурально, вкусно, полезно, освежающий. Вообще все, мне кажется, все составляющие здесь присутствуют, так что если нету проблем с ЖКТ, дорогие друзья, то обязательно приготовьте себе сегодня тот самый классический лимонад. В принципе, ничего не требуется. Вода и лимонный сок. И как бы все. Еще сегодня день улыбок незнакомым людям. Главное, чтобы эти незнакомые люди не крутили пальцем у виска. Так, улыбайтесь, дорогие друзья, конечно.
1: Ну, не обязательно всем подряд. Это, наверное, просто, вот ты знаешь, как что-то такое. Знакомым мы ведь частенько улыбаемся. И, кстати, не только по какому-то поводу и без повода. Вот увидишь, поймаешь взгляд и уже улыбнешься. А вот незнакомым людям очень и очень редко. Но на самом деле, ты знаешь, улыбка ведь тоже может быть заразительной. И это здорово. Вот заходишь куда-то, да, и столкнешься с человеком. Вроде и незнакомый, но если ты ему при этом улыбнешься,
0: подожди,
1: и он улыбнется в ответ.
0: А вот ты заметила, что ты приходишь на работу, ни один коллега не улыбается. Вот ты заметила? Приходишь такой на работу, всем привет, опять ты.
1: Да, не вот. Знаю, меня так коллеги не встречают.
0: Серьезно?
1: Они улыбаются, и я улыбаюсь в ответ. Это
0: думаешь,
1: хорошо.
0: Во мне проблема получается, да? Как бы. Ты на это намекаешь.
1: Ты сам об этом сказал.
0: Ладно, хорошо. Друзья, улыбайтесь, в любом случае это полезно. Еще сегодня день Битлз, да, это потрясающая группа. Это четверка ливерпульская, которая покорила весь мир, друзья, своими композициями рок-н-ролльными. Да, на самом деле, до сих пор я обожаю Yesterday, до сих пор слушаю эту песню. А Yellow Submarine, знаешь, вот эта композиция, мне кажется, с летом вообще связана всегда. Вообще, очень много композиций. Еще, кстати, я даже помню то самое время, когда даже у моего отца, у меня, знаешь, какие старые фотографии, и мой отец вот этой прической Beatles такая, знаешь, вот такая, челочка такая, на голове.
1: Да, действительно, очень много ассоциаций и воспоминаний, потому что это не стареющая музыка.
0: Тоже классик.
1: Ну и потом, ты знаешь, кстати, не один такой день можно отмечать. Вот оказывается, сегодня глобальный день Битлз, а еще же есть всемирный день, он отмечается зимой.
0: Представь, как удостоена группа, да? Целых два праздника своих.
1: Да, поэтому, да, действительно, вот замечательная четверка, про которую ты сказал. Кстати, вместе они, по-моему, 8 лет существовали.
0: Да.
1: И за это время огромное количество настоящих хитов успели подарить миру. Поэтому, да, достойны.
0: Достойны, абсолютно верно. И, кстати, они удостоились, по-моему, Музея славы этой музыки. То есть они там занимают чуть ли не лидирующие позиции. До сих пор их музыку слушают. Казалось бы, сколько времени пролетело. Ой, дорогие друзья, ну до сих пор она становится какой-то актуальной. Ну что ж такое? Ну классика есть классика, что сказать?
1: Конечно.
0: Идем дальше, друзья. Еще сегодня день козьего сыра, кстати говоря. Вообще козье молоко и козий сыр оказывается намного даже полезнее коровьего молока, дорогие друзья, потому что он, знаешь, не вызывает какие-то определенные аллергические реакции, скажем так. Вот, допустим, если у вас есть непереносимость молока, то, допустим, козье молоко это никакого отношения не имеет. То есть, получается, вы козье молоко удивительным образом не вызывает никаких вот таких вот неприятных реакций. Вот вообще очень уникальный продукт. Но, честно признаться, мне не особо нравится козий сыр.
1: Ой, мы как-то к нему непривычны.
0: Я к нему совершенно непривычный. Да, у него есть какой-то свой специфический аромат, но он безумно полезный.
1: Полезный. Еще говорят, что, ты знаешь, вот этот вот молодой, нежный, он особенный и полезный, и приятный. И действительно, огромное количество, оказывается, сортов его существует, ты знаешь, в том числе французских. И да, вот гурманы наслаждаются по всему миру. Ну да, у нас не очень большой выбор, не очень большой ассортимент, но тем не менее, действительно, очень полезный продукт, ценится и за богатый вкус, и за, кстати, низкое содержание калорий.
0: Да.
1: Вот те, кто на диете, тоже могут, да.
0: Кстати,
1: ну
0: да.
1: И то, что ты сказал про усвояемость, это действительно чистая правда. Очень хорошо усваивается организм.
0: Именно так, именно так. Ну что, это уникальный продукт. Если любите, то, пожалуйста, сегодня не забудьте купить маленький ломтик козьего сыра. Еще сегодня День моряка отмечается. Правда, конечно же, у нашей стране как такового такого выхода к большим морям нету, зато есть свое наше Таджикское море, кстати. Я вот там...
1: Ты про него частенько вспоминаешь.
0: Провел свое детство. Как же я могу о нем не вспоминать? Там прошло моя вот юность, отрочество, детство. Все лето проходило практически вот на этом уникальном водоеме, дорогие друзья. Обожаю до сих пор, готов туда возвращаться, если будет, конечно же, свободное время. Может быть, за это лето я еще успею там побывать, Лола. Вот пожелай мне, пожалуйста, вот этого. Я, может быть, буду моряком.
1: Почему нет?
0: Чуть-чуть.
1: Моряком, просто отдыхающим, загорающим, да неважно кем.
0: Пригорающим.
1: Я там, да, ты
0: подгорающим.
1: Знаешь, просто абсолютно своя атмосфера, поэтому если есть возможность, конечно, выбраться куда-то и отдохнуть, это просто замечательно, друзья.
0: Да, и ты знаешь, да, действительно, вот по поводу солнца и того места, и действительно, у меня такой загар был, просто сумасшедший был загар. Сейчас, конечно, не сравнится с этим. Я сейчас Белоснежка, наверное. А вот в детстве это было совершенно другое.
1: Это ненадолго, еще 2 месяца лета впереди.
0: Кстати, да, Андрей, это ненадолго,
1: так что, да, стоит только чуточку подождать, и все поменяется.
0: И солнечные ванны тебя накроют с головой. Дорогие друзья, мы идем вперед, далее у нас стартует курс валют, музыка, реклама, все это выйдет в эфире радиостанции «Азия Плюс», и скоро к вам присоединимся.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 10 افغانی 1 سامانه 43 درهم، 10 سوم قرغیزی 1 سامانه، 10 روپیه هندی 92.82 درهم، 10 روپیه پاکستان 33.84 درهم، 10 تنگه قزاقی 19.1 درهم. همین گونه امروز 1 یورو 10 سامانه 54 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه 29 درهم، 1 روبل روسی 12.84 درهم ارزش دارد. مردمان دنیا به دو گروه تقسیمند. یک گروه به چیزهای غیر واقعی باور دارند. گروه دیگر باشد کارهایی انجام می دهند که به نظر ناممکن می رسد. این گفته نویسنده اوسکار وایلد است. بیایید فکر کنیم که ما و شما از این دو فرقه به کدام شاملیم.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: رکلاما در آسیا پلوس. Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: О, че хупки баго, Ромат? Гул, оф, то, апш, боз аллергия.
9: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
8: Зуд, яны?
9: Хамаги, дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз, ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик, хоболуд намекунад, ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
8: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
9: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
8: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
9: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
11: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
12: Рақами телефони идораи реклама
13: 41 41.
14: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: под соусом.
1: Подаем горячим и всегда к обеду.
2: Вот просыпаешься, получается, после обеда. Или же наоборот, еще не засыпаешь, как правило, до позднего вечера. Подходишь к холодильнику, знаешь, так вот ставишь ушко к нему поближе, и оттуда звук такой, ну давай,
3: открой меня.
2: Давай, конечно. Ну,
3: такой змей-искуситель.
2: Да, и такое ощущение, что борщ с тобой разговаривает. Ну давай, возьми кастрюльку борща, давай налей, конечно, разогрей, съешь меня. И еще утренние бутерброды, да, там, знаешь, возьми, да тоже доешь. Ну, дорогие друзья, да, вот почему все-таки ночью еда кажется вкуснее? Задавались себе таким вопросом. Вот многие замечали, что вечером или даже среди ночи обычный тот же самый бутерброд или кусочек пиццы или мороженка кажутся невероятно вкусными. И дело здесь не только в голоде. На это влияет, оказывается, работа мозга, гормоны и даже усталость, дорогие друзья. Давайте расскажем более подробно.
3: Да, а еще, оказывается, мозг хочет больше удовольствия, потому что к вечеру все мы устаем после работы или учебы, и когда сил становится меньше, наш мозг начинает искать быстрый источник энергии и положительных эмоций. И самый простой, конечно, способ – это сладкая, жирная или какая-то соленая еда, чтобы прям, да, порадовать себя. Именно поэтому ночью и многих тянет вот на какую-то вкусняшечку. Ведь, согласись, редко хочется брокколи или что-то такое полезненькое.
2: Или овощной салат.
3: Да. А вот, например, кусочек пиццы, про который ты сказал.
2: Шоколад.
3: Или шоколадка, да. Или еще что-то вкусненькое очень часто.
2: Или кусочек тортика, который лежит там. Ну вот, кстати, смотрите, самоконтроль слабеет, оказывается, к вечеру тоже. Психологи считают, что способность контролировать свои желания постепенно снижается в течение дня. Если утром легко отказаться от печенюшки, то поздним вечером сделать это гораздо сложнее. А после множества решений, принятых за день, мозг становится менее устойчивым к соблазнам. Да, мне кажется, сам мозг уже говорит, ты так устал, да возьми и съешь просто. Да, вот, конечно. Расслабься, конечно. Говорит мозг.
3: Но оказывается, и гормоны тоже играют роль. На чувство голода влияют гормоны грелин и лептин. При недосыпе уровень грелина, это гормон голода, как раз повышается, а лептина, это гормон сытости, снижается. И в результате человеку очень хочется есть больше, особенно калорийную пищу.
2: Это не всегда, кстати, голод, друзья. Вот ночные походы к холодильнику нередко вызваны не пустым желудком, а скукой, стрессом, тревогой или привычкой. Если каждый вечер смотреть сериалы с чипсиками или сладостями, мозг начинает связывать отдых именно с такой вкусняшкой. И все, порочный круг.
3: Да, а еще запахи и тишина усиливают впечатление, потому что ночью меньше отвлекающих факторов вокруг, и в тишине человек сильнее концентрируется на вкусе и запахе пищи, поэтому еда может казаться и ярче, и приятнее, и вкусней.
2: 100%. Ну и вот, организм готовится ко сну. Вот поздно вечером обмен веществ тоже постепенно замедляется, и пищеварительная система готовится к отдыху. Поэтому тяжелая пища ночью может вызвать, наоборот, чувство тяжести, даже если кажется очень-очень вкусной. Ну и вы этого и без нас знаете, я думаю.
3: Конечно. А еще смотри, интересный факт. Ученые обнаружили, что люди, которые регулярно ложатся спать поздно, в среднем потребляют больше калорий именно вечером и ночью. При этом они чаще выбирают продукты с высоким содержанием сахара и жиров, чем те, которые придерживаются обычного режима сна.
2: Да, ну и вывод. Ночная еда кажется вкуснее, потому что к вечеру мозг сильнее стремится к удовольствию, самоконтроль ослабевает, а гормоны могут усиливать чувство голода. Поэтому поздние перекусы – это часто потребность организма в еде, не в еде, а в сочетании усталости, привычки и желания быстро получить какое-то удовольствие. То есть какую-то компенсацию за тяжелый день, скажем так.
3: Вот так я себя обычно и уговариваю. Говорю, ты не хочешь есть. Нет, на самом деле тебе не нужно туда, к этому большому, прохладному, такому вкусному.
2: Но рука все равно автоматически открывает дверь холодильника.
3: Да, удивительно. Но вот у меня, правда, ты знаешь, это бывает редко, это меня радует, и обычно бывает в холодный сезон. Вот зимой почему-то, мне кажется, что вот хочется энергии. Больше энергии, да, больше как-то подзарядиться.
2: А у тебя надпись есть на холодильнике какой-нибудь для антижора ночного?
3: Нет, к сожалению. Да? Хотя я уже думала, нужно, да, или какую-то фотографию распечатать, не особо привлекать. Или какую-то надпись сделать, действительно, чтобы это тоже как-то останавливало.
2: О, да. Ну, попробуйте, кстати, да. Мне кажется, такой, знаешь, действенный довольно способ, знаешь, повесить, наоборот, фотографию тела твоей мечты, знаешь, такого хорошего качка там, повесить на фотографию на холодильник, так смотреть. и внизу надпись: «Если ты поешь сейчас, ты не будешь таким».
3: Ой, ничего подобного. Мне кажется, это не работает. Можно просто на это время закрыть вот это вот все и потом уже вспомнить через какое-то время без угрызения совести.
2: Ладно, хорошо. Тогда надо больше таких наклеек сделать, чтобы рук не хватало,
3: да,
2: закрыть.
3: Только так.
2: Потолок наклеить.
3: Действительно, как только заглядывать, прям сразу бросалось в глаза.
2: Да. У меня на холодильнике, кстати, висит надпись: «Самое лучшее место на земле».
3: Вот пароход, видите?
2: О, да.
3: Такие, как вы, оказывается, и не борются совсем с этим самым ночным жором. Да, видимо, и бороться не нужно. Но некоторые люди нет, все-таки от этого страдают, поэтому какие-то все-таки вот лайфхаки, я думаю, им нужны.
2: Да, этот холодильник вообще просто зверь какой-то. Вот только мимо вечером проходишь: «Эй, посмотри сюда, я здесь, да-да-да-да-да, давай ближе, подойди. Там же еще колбаска лежит, осталась с утра, ну давай, ну что ты?»
3: Кстати, тоже удивительный факт.
2: Уговаривает просто невероятно, такой, знаешь, змей-искуситель просто. Да,
3: мы иногда не помним чего-то, но вот то, что вкусненько осталось в холодильнике, ты вспомнишь обязательно.
2: Конечно.
3: Что бы там происходило.
2: Ты забудешь гостя, который приходил к тебе на эфир через пару часов, но то, что лежит в холодильнике, это навсегда. Что ж такое? Ладно. Дорогие друзья, делаем остановку в виде анонса полезной информации и скоро возвращаемся к вам.
1: Коротко о главном.
0: 32 человека погибли, около 700 получили ранения в результате землетрясений в Венесуэле. Россия выделит более 400 миллионов рублей Таджикистану на борьбу с наркотиками. ОДКБ намерена усилить меры безопасности на таджикско-афганской границе. Для жителей района Сино повышается плата за вывоз мусора. Госслужащим в Кыргызстане повысят надбавки за сложность и результативность работы. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
1: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Улами дакик.
5: Шарики Улами дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бомо афсалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 236.4
6: 236.4 миллион доллар ардиши як мусаввари рассом Густав Климт буд ки дар музоядаи Сотисбайс дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венаги Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
5: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000. Шарики лаҳзаи мусиқии ширкати Сиёма. Нерӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Мега чипс харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз бастаи мега чипс дар сомонаи мега чипс нуқта диҷей ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар روزی جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار می‌گردد. مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تیجی.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
3: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
4: Не переживай, есть выход.
3: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
4: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
5: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
0: Но это не точно.
6: Ох, приветствую вас, дорогие друзья. Мы тут выяснили вместе с учеными, какие же мы крутые, а? Вот, как, вот фраза даже по-другому, да, звучит?
7: Подняла твою самооценку, да?
6: Мы с учеными, вау! Ну нет, на самом деле это ученые, потом мы. Друзья, ученые выяснили, что делает людей менее счастливыми. И дело не только в деньгах-то, оказывается, дорогие друзья. У нас обычно были британские, но сегодня будут канадские ученые.
7: Вот. Именно эти канадские ученые пришли к выводу, что человек может чувствовать себя несчастнее не потому, что он мало зарабатывает, а потому, что считает себя беднее окружающих. Вот, оказывается,
6: да, в исследовании приняли участие более 200 тысяч человек из разных стран. Ученые оценивали уровень счастья, здоровья, отношения с близкими, чувство смысла жизни и финансовое положение. Но оказалось, что люди, которые сравнивали свои доходы с доходами сверстников и чувствовали себя менее обеспеченными, чаще были недовольны жизнью. Они также чаще жаловались на ухудшение психологического и физического здоровья, испытывали меньше радости, реже ощущали поддержку близких и теряли даже мотивацию.
7: При этом, кстати, речь идет не о бедности как таковой. Даже два человека с одинаковой зарплатой могут чувствовать себя по-разному. Если один считает, что живет хуже своего окружения, его уровень благополучия обычно оказывается ниже. И, кстати, самыми уязвимыми оказались молодые женщины. Именно у них связь между ощущением финансового отставания и снижением качества жизни была наиболее сильной.
6: Да, ученые отмечают, что исследование показало лишь связь между такими ощущениями и уровнем счастья, но и не доказывают, что оно напрямую вызывает другое. Тем не менее, результаты говорят о том, что постоянное сравнение себя с другими может серьезно влиять на самочувствие и удовлетворенность жизнью, дорогие друзья. Вот она штука-то какая. То есть, получается, я могу получать ту же самую зарплату, но думать, что коллега получает больше меня, но на самом деле он получает ту же самую зарплату, но чувствовать себя менее счастливым в жизни.
7: При этом, да, чувствовать себя из-за этого менее счастливым.
6: Вот это психология.
7: Вот поэтому не нужно заглядывать никогда в чужой карман, не нужно задумываться, что там у окружающих, считать, да, чужие деньги, какие-то способы реализации или там достижения чего-то. Нужно думать о себе. Вот на самом-то деле, вот это вот главный, мне кажется, вообще секрет. Как оставаться в хорошем расположении духа, как быть счастливым. Жизнь, она вообще очень быстро проходит, друзья. И зачастую из-за каких-то вот таких вот мелочей мы сами себе портим настроение и какие-то ощущения.
6: Да, так что, ты знаешь, мне кажется, эту вот, вот эту функцию на себя, функцию такой некой, некой зависти. А, ты посмотри, как вот, вот соседка хорошо твой живет. А, смотри, как твой одноклассник новую машину купил, да, вот ты думаешь про себя, да. О, смотри, а вот этот знакомый себе новый дом себе приобрел. Ага-га. Мне кажется, вот в этом еще виноваты социальные сети.
7: Да,
6: они постоянно
7: сейчас согласна.
6: Тебе транслируют вот этот успешный успех.
7: Богатую жизнь.
6: Богатую жизнь, да.
7: И, это что-то.
6: И тоже, мне кажется, стали таким хорошим таким триггером, отчасти зависти, отчасти того, что сравнение с другими людьми. Но на самом деле, дорогие друзья, возможно, да, человек приобрел новый дом. Окей, хорошо, возможно, новый автомобиль. Но если вот тупо спросить этого человека, материальное положение, это, конечно, замечательно, это хорошо, но счастлив ли он на самом-то деле? Да, можно показывать, что ты успешный, но внутри человека что происходит, вы же не знаете. Вот
7: да,
6: что самое интересное.
7: И все-таки правильно говорят и всегда говорили о том, что все-таки не в деньгах-то счастье на самом деле. Огромное
6: количество
7: не только в количестве, огромное количество факторов разных еще, мне кажется, делают человека счастливым. И тоже я думаю, что, как известно, многие вспомнят сразу, что есть те самые вещи, которые абсолютно нематериальные, которые нельзя купить, но они-то самые дорогие.
6: Возможно, и так, дорогие друзья, почему и нет, действительно. Но мы делаем остановку в виде рубрик и музыки в эфире радиостанции «Азия Плюс». Возвращаемся к вам уже в следующем часть.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от «Heaven». Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Миллионов рублей Таджикистану на борьбу с наркотиками. Для жителей района Сино повышается плата за вывоз мусора. Далее подробности этих и других событий. Как минимум 32 человека погибли, еще 700 получили ранения в результате серии мощных землетрясений в Венесуэле. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента этой страны Делси Родригес. По ее словам, спасательные аварийные службы продолжают работу в пострадавших районах, поэтому число жертв и пострадавших может увеличиться. Россия направит более 413 миллионов рублей в Таджикистан на реализацию трехлетней программы по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Об этом сообщает пресс-служба посольства России. Как отмечается, программа направлена на укрепление материально-технического и организационного потенциала агентства по контролю за наркотиками, совершенствование механизмов борьбы с наркопреступностью, а также развитие практического взаимодействия профильных структур двух стран. Церемония подписания документа состоялась в дистанционном формате. В Москве соглашение было подписано главой МВД Владимиром Колокольцевым. В Душанбе ее подписал директор агентства по контролю за наркотиками Зафар Самад. В Центральноазиатской зоне ответственности ОДКБ главным вызовом остается Афганистан. Несмотря на шаги России и ряда центральноазиатских государств по налаживанию контактов с действующими властями в Кабуле, сложная ситуация с безопасностью сохраняется. Об этом заявил председатель постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев на Петербургском международном юридическом форуме, пишет ТАСС. Особую обеспокоенность, по его словам, вызывают обстрелы территории Таджикистана со стороны Афганистана. По его словам, страны ОДКБ намерены наращивать совместные усилия по противодействию экстремистским группировкам, сосредоточенным в приграничных районах Афганистана. Напомню, что в конце прошлого и начале этого года на таджикско-афганской границе прошли несколько вооруженных инцидентов. В результате одного из них погибли 5 граждан Китая, еще 5 получили ранения. С 1 июля в районе Сино города Душанбе вступят в силу новые тарифы на вывоз твердых бытовых отходов и обслуживание жилищного фонда. Соответствующее решение подписал председатель этого района Умед Горизуда. Согласно новым расценкам, для жителей многоквартирных домов с мусоропроводом плата за вывоз мусора составит 6 самани 30 дирамов на человека в месяц. Для домов без мусоропровода тариф установлен на уровне 5 самани 10 дирамов. Власти района пояснили, что повышение связано с необходимостью улучшения качества коммунальных услуг и укрепления финансово-экономического положения предприятия, отвечающего за сбор и вывоз отходов. Профильным службам поручено обеспечить своевременный вывоз мусора и повысить качество обслуживания населения. В Кыргызстане с 1 сентября предусмотрено повышение надбавок на 50% за сложность и результативность работы, а также введены компенсационные выплаты в размере 15 тысяч сомов. Об этом заявил председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, поздравляя работников государственной и муниципальной службы с профессиональным праздником, пишет об этом Агритрес. По его словам, в стране необходимы профессиональные, честные, инициативные и государственно мыслящие управленцы, способные работать на результат, принимать ответственные решения и эффективно реализовывать поставленные президентом задачи. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Мюллер истесол кунандай муваффакит дару Тереза аз профилхои босифат ва уствор. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Азия Плюс.
2: Рубару бо мардум, мавдж бо мавджи замона. Радиуи Азия Плюс.

0: Обухаву дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой волна. Волна авзалятру эхсосному.
1: Салом шурамандагони азиз. Бино ба итилои агентии обухаву шиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тубаи Ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Друзья, совершили свой рывок или прорыв? А, еще нет, но не переживайте, целый час еще впереди. Надеюсь, зарядим и сделаете тот самый рывок-прорыв. Или не знаю, что вы там запланировали себе на этот день, дорогие друзья. В общем, всем привет. Мы продолжаем, врываемся в третий час, чтобы продолжить наше великолепное общение. Кстати, оно, мне кажется, перейдет в совершенно иную плоскость ближе к концу этого часа, потому что это стартует наш традиционный розыгрыш. Он тоже сегодня будет обязательно. Так что гаджеты где-то рядышком положить, телефон свой любимый, чтобы он всегда был под рукой. В общем, еще раз, друзья, всем привет. Здесь студия Андрей Соколов и Лола Назарова. Вливаемся, начинаем третий час второго дыхания.
1: Да, мы уже влились, уже ворвались в третий час, друзья. Предлагаем вам это сделать вместе с нами. Да, подзарядиться, если еще тоже не успели этого сделать. Потому что четверг вообще такой, знаешь, удивительный день.
0: Почему?
1: Вот кажется, что должен быть максимально бодрым. И кажется, что время как раз для того, чтобы поработать как следует. Но вот это уже предвкушение, пятница, а там и выходных, вот которая как будто прям, знаешь, витает в воздухе, она не дает, бывает, сосредоточиться.
0: Лола, не дразни, пожалуйста, не дразни, хватит.
1: Поэтому, да, друзья, бодрого все-таки четверга вам пожелаем, чтобы энергии прям через край хватило его на сегодня и на завтра, и в выходные вы уже просто-таки ворвались, потому что, ну, действительно, они всегда долгожданные, они всегда такие вот, ну, я надеюсь, для многих приятные, потому что по-другому и быть не может. И эти выходные еще будут отличительны тем, что будут они более продолжительными.
0: Да, именно так, друзья. Ну, а в этом часе вас ожидается еще и мастер слова. Сегодня поговорим про трудности перевода, потому что иногда перевод сделать не всегда бывает просто. Нужно еще и понять смысловую нагрузку тех слов, дорогие друзья, которые вы переводите.
1: Вот благодаря переводу она частенько и меняется.
0: Абсолютно верно. Вот сегодня об этом обязательно поговорим, как это использовалось в политике, в рекламе, дорогие друзья. И, конечно, же зададим наш традиционный вопрос, который снова связан, конечно же, с детством, чтобы отдать подарок от нашего партнера Unicorn, производителя подгузников премиального качества по уникальной тоже корейской технологии. Дорогие друзья, ну что, мы делаем остановку небольшую в виде курс валют и возвращаемся к вам.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی از سال خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 10 افغانی 1 سامانه و 43 درم، 10 سام قرغیزی 1 سامانه، 10 روپیه هندی 98 و 12 درم، 10 روپیه پاکستان 33 و 14 درم، 10 تنگه قزاقی 19 و 11 درم. همین گونه امروز 1 یورو 10 سامانه و 54 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 29 درم، 1 روبل روسی 12 و 14 درم ارزش دارد. مردمان دنیا به دو گروه تقسیمند. یک گروه به چیزهای غیر واقعی باور دارند. گروه دیگر باشد کارهای انجام می دهند که به نظر ناممکن می رسد. این گفته نویسنده اسکار وایلد است. بیایید فکر کنیم که ما و شما از این دو فرقه به کدام شاملیم.
2: کوربی اسپور در آسیا پلوس. سوردینال در آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Радио. Радио. Азия Плюс.
6: Как ты оскуфился?
2: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
6: Не поняла?
2: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
7: Трудности перевода, друзья. Да, возвращаемся мы. И на самом деле таких казусов было очень много. И мы сегодня собрали некоторые интересные примеры, которые были в политике, в рекламе в том числе, дорогие друзья. Ну и во многих других сферах нашей жизни. Ну что, отправляемся мы прямо сейчас в 1977 год. Это Джимми Картер неудачно признался полякам в своей любви, а также что собирается уехать из США. В 1977 году президент США Джимми Картер приехал в Польшу. Переводчик ошибся несколько раз. Фразу «Я уехал из США» прозвучало примерно так. «Я покинул США навсегда». Зал смеялся, а переводчика, конечно, в тот момент быстро поменяли.
8: Бедняжка, даже жалко его стало, честно, потому что, да, знаю, что очень тяжело бывает переводчикам, вот, синхронистам переводить. Возможно, он перенервничал или действительно что-то перепутал.
7: Или он просто хотел, чтобы он просто реально переехал к ним туда.
8: Или дал ему такой совет, да, прямо в процессе.
7: Ну, переезжайте.
8: Ну, теперь уже неизвестно. А еще один пример, друзья. Банк HSBC, ничего не предполагая, превратилась в «Ничего не делай». Потому что этот самый банк использовал слоган «Assume nothing», что переводится как «Ничего не предпринимайте на веру», «Не принимайте на веру». И в ряде стран его переделали как «Do nothing», то есть «Ничего не делайте». Для банка это звучало, конечно, ужасно. Вместо какой-то надежности, внимательности получалась какая-то пассивность, притом даже какая-то агрессивная пассивность. Ну и, конечно же, банку очень срочно пришлось менять всю свою компанию.
7: Да, абсолютно верно. И представь, да, что за слоган у них такой странный? Да там ничего не делают.
8: Да, ну, странно.
7: Так, Хрущев, Никита Хрущев, конечно же. «Мы вас похороним». Вот такая фраза. Фразу Никиты Хрущева на Западе восприняли почти как прямую угрозу уничтожения. Но по смыслу он говорил скорее о том, что социализм переживет капитализм. Из-за буквального и жесткого перевода фраза стала одним из символов напряжения холодной войны. Слушай, из этой фразы могла, в принципе, уже начаться ядерная война, дорогие друзья.
8: Согласен. Согласна.
7: Но, оказывается, тоже неправильно перевели, скажем так.
8: Вообще от перевода действительно очень много зависит. Вот еще один такой пример. Паркер Пен. У них вообще прям все очень тяжело, потому что компания Паркер рекламировала свою новую ручку фразой «Она не протечет у вас в кармане и не поставит вас в неловкое положение». Ну, все правильно и
7: логично.
8: Но вот то самое слово, которое с английского значит вот протечь. В Мексике его ошибочно связали с испанским, очень похожим словом. И оно означает с испанского «забеременеть». То есть в итоге реклама прозвучала примерно так. Она не протечет в кармане и не сделает вас беременной. Вот, вот такая вот ручка.
7: Спасибо этой ручке.
8: То есть, да, очень прям, конечно, сумбурный перевод, но тем не менее, вот так вот бывает.
7: Да, бывает такое. Швепс, это тоже, по-моему, есть такой напиток. Туалетная вода вместо тоника. При продвижении Швепс, тоник Waters в Италии, название якобы перевели так, что оно стало восприниматься как туалетная вода. Для напитка это, мягко говоря, ну, наверное, не самый все-таки лучший образ.
8: Да, согласна, согласна.
7: Странный перевод.
8: Еще один интересный перевод, когда gut milk превратилась в «вы кормите грудью». То есть американский слоган gut milk при адаптации, опять же, для испаноязычной аудитории часто приводит как пример неудачнейшего перевода, потому что смысл сместился в сторону вопроса о лактации, получается, а не о наличии молока дома. Ну да, в Америке давно используют вот эти сокращения, и действительно, если задать так вопрос, то есть есть вот молоко, дословно переводится, но здесь что-то пошло не так.
7: Видимо, да. И договор Вайтанги и Новой Зеландии. В 1940 году британцы и вожди маори подписали договор Вайтанги. Английские и майорские тексты отличались по смыслу. Ключевые понятия вроде суверенитета были переданы не совсем точно. Из-за этого споры о правах и власти продолжаются, друзья, до сих пор. Вот такая интересная штука. Трудности перевода, что сказать. Вот так.
8: Да, поэтому, конечно, нужно стараться, если вы что-то переводите или вам что-то переводят, если что-то вдруг где-то, видите, какие-то несовпадения или что-то является непонятным, нужно, конечно, всегда уточнить. Потому что вот из-за таких вот переводов, да, полностью может поменяться смысл, не
7: да,
8: только какая-то
7: и
8: часть.
7: И рекламная кампания улетит в трубу. После, казалось бы, одного или двух слов.
8: Не только рекламная кампания, там уже вопрос о перемирии стоит.
7: Да, именно так. И иногда безопасности всей планеты. Ладно. Дорогие друзья, вот и такое тоже случается. Ну а мы делаем остановку небольшую, чтобы вернуться совсем уже скоро с розыгрышем, так что ждите нас.

0: Вышла батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Мы здесь, дорогие друзья, мы вернулись, чтобы вы, конечно же, почувствовали ту энергию, с которой вы можете сейчас вот совладать и принять участие в нашем розыгрыше. То есть пустить эту энергию в нужное русло, а также, конечно же, чтобы ваши серые клеточки тоже поработали немного. Да, потому что прозвучит вопрос, естественно, дорогие друзья, от вас мы ждем самой необычной, интересной версии. Ну и напоминаем, правила простые, в течение месяца что-то у нас выигрывали, пока вы не допускаетесь, но месяц прошел. Добро пожаловать, участвуйте на здоровье. Даже если вы у нас что-то выигрывали недавно, пишите все равно. В любом случае, вы вне игры, но мы ваше сообщение прочитаем.
3: Да, особенно если они интересные, да, креативные, веселые. Это мы всегда приветствуем, это мы очень любим. 2-8-0-107. Именно так. Этот номер, друзья, вам нужен сейчас для того, чтобы отправлять нам сообщение. Ну и, конечно, как обычно, мы всем желаем удачи.
2: Всем удачи, друзья. Сейчас вопрос связан, конечно же, снова с детством и таким очень вкусным детством.
3: Кстати, вопрос-то сегодня очень простой на самом деле,
2: да.
3: Потому что мы об этом говорили, друзья.
2: Мы даже в эфире об этом говорили.
3: Мы рассказывали про этот случай, он действительно был реальный.
2: В прошлом году, правда. Ну и вот, реальный случай произошел в США. Ребенок взял мамин телефон и заказал целых 22 коробки. Но вот что именно заказал этот хитрый,
3: да,
2: малыш,
3: что
2: друзья?
3: Что было в коробках?
2: Что было в этих коробках?
3: Друзья, ждем ваши версии, ждем варианты.
2: Друзья, ответ нужен конкретный, пожалуйста, прям конкретный должен быть вариант ответа. Мы не примем, знаете, какие-то вот, приблизительные,
3: да,
2: приближенные. Нет, конкретный вариант ответа. Так, Фархот предлагает, что, возможно, это пицца. Ну, нет.
3: А, наверное, коробки вызвали такую,
2: да,
3: ассоциацию.
2: Я тоже так думаю.
3: Да, я бы тоже, наверное, если коробки, значит, там пицца. Но нет, это не пицца.
2: Да, думаем еще. Мороженое, кстати. 22 коробки мороженого. Тоже интересно, дорогие друзья.
3: Нет, это не мороженое. Не косметика. Есть, кстати, вот такой вариант.
2: Косметика.
3: Нет.
2: Ну, не знаю. Ребенок, наверное, вряд ли заинтересуется косметикой. Согласись, да? Вот,
3: не
2: Лава?
3: Скажи. Если это девочка, то здесь нет. Здесь, знаешь, все возможно. Я
2: себе сладости. Вот есть еще такая версия. Хорошо, спасибо.
3: Сино присылает нам. Ну, для ребенка, вот, кстати, тоже правдоподобнее будет, да,
2: ну,
3: мне
2: конечно,
3: кажется, если
2: сладости.
3: Это все-таки какие-то сладости, вкусняшечки.
2: А, дети, кстати,
3: на
2: ты
3: самом
2: знаешь,
3: деле, да, ты, любят.
2: Кстати, вот по поводу пиццы, были такие случаи, когда и пиццы огромное количество заказывали. Но это не совсем пицца, дорогие друзья.
3: Это так, совсем не пицца.
2: Совсем не пицца.
3: Не вводи заблуждение.
2: Так, Рано предлагает, конструктор Лего, возможно, заказали. Ну, нет, это не игрушки. Корм для кошек, кстати, Фархот вот говорит.
3: Ну, а почему нет, кстати? Ну,
2: есть такой, есть, знаешь, малый, да, говорит, хочу накормить всех кошек этой планеты, закажу на 10 тысяч долларов корма. Бедная мама.
3: Да, и такое могло быть. Маршмеллоу еще есть.
2: Так, фруктовый лед.
3: Фруктовый лед, да.
2: Но правильная версия, она уже есть.
3: Кстати, правильная версия, кстати, у нас есть. И, по-моему, вот даже летят еще
2: есть
3: версии.
2: Еще, да.
3: Да. Но первой все-таки, по-моему, была негода.
2: Абсолютно верно. Именно так она и была первой. Но единственное, нам стоит только проверить, знаешь, последний раз, когда у нас Негора выигрывала. И все. И на этом, мне кажется, все точки над «и» станут на место. Но давненько я не наблюдаю этого, поскольку вот смотрю сейчас. Нет, можем смело поздравлять Негору. Ставим аплодисменты. Так, и летят еще сообщения Мехрона, леденцы на палочках. Но на самом деле леденцы, правильный вариант ответ,
3: Ушастик,
2: конечно же, да.
3: Ушастик тоже написал, да, потом про леденцы.
2: Да, но Негор оказался шустрее. Леденцы, именно этот вариант мы и получили. Вот еще Белол, леденцы на палочке. Так, ну давайте расскажем о предыстории вообще всего этого. Мальчик заказал 75 тысяч леденцов через Амазон, дорогие друзья. В США произошла забавная, но для мамы очень стрессовая история. 8-летний Лайм Лайферс из Кентукки, взяв телефон в свои руки, через Амазон случайно заказал 70 тысяч леденцов. Дум-думс! Общая сумма покупки составила $4200. Ох, бедная мама.
3: Кстати, сам он при этом ничего плохого-то не хотел. Ну, по словам мамы, просто мальчик мечтал устроить карнавал для друзей и раздавать эти самые леденцы как призы. Для ребенка это выглядело как добрая идея. Заказать просто очень много сладостей, позвать своих друзей и устроить праздник.
2: Но проблема началась, когда мама увидела списанные с карты денежки. Заказ уже был оформлен, и отменить его оказалось очень прям сложно. Часть товара уже отправили. Ну и в итоге к дому семьи привезли 22 коробки леденцов. Остальные коробки еще были в пути. Некоторые посылки Холли смогла остановить и вернуть обратно. Ну, часть денег, видимо, вернули все-таки.
3: Да, хорошо, что вошли в положение, конечно.
2: А так, мне кажется, просто вся улица была засыпана конфетами.
3: Да, и все-таки не 70 тысяч леденцов привезли. Но история такая, довольно сладенькая получилась.
2: Ой, не то слово. Главное, чтобы ничего не слиплось. Ну что ж, дорогие друзья, в общем, мы поздравляем сегодня Нигору. Вы большая молодец. Ну, а если вам сегодня не повезло, если вы не оказались самым шустрым, не переживайте. Розыгрыш планируется еще и завтра, ведь правда?
3: Конечно, обязательно будет, друзья. Если сегодня не удалось выиграть, вы не расстраивайтесь. Обязательно можно это будет сделать уже в ближайшее время. Поэтому, да, друзья, спасибо большое всем, хочется сказать, за участие. Ну и на этом уже, наверное, попрощаться.
2: Да, дорогие друзья, на сегодня это, пожалуй, все. Желаем вам приятного дня, настроения великолепного. Пускай все у вас получается, ничего из рук не валится. Пускай все будет прям хорошо. Услышимся уже завтра.
3: Именно так, друзья. Всем отличного продолжения дня. Взбодритесь как следует, если не успели еще этого сделать, потому что бодрость, она необходима. И пятница нам уже вот буквально машет рукой, друзья. Это еще один такой положительный сегодня момент. Поэтому всем потрясающего настроения и до завтра.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Платеж про прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением «Фаври» от Коммерсбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее. Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус. Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. «Фаври» – платите легко, выигрывайте чаще.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
0: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41. سوچنه وستوچنه رادیو آزیا پلوس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: «Азия Плюс».

0: Мюллер истесол кунандай муваффакит дару Тереза аз профилгой босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Так звучит радио. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли взаперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: Soat dar Tojikiston 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانگ باروی نزدیکون.
0: رادیو آزیا پلیوس. رادیو آزیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и компания «Андрис Хайдра» обсудили модернизацию Нурыкской ГЭС. Омбудсмены Таджикистана и Кыргызстана подписали первый меморандум о сотрудничестве. Таджикские абитуриенты смогут сдать экзамены в российский вуз, не выезжая из страны. Далее подробности этих и других событий. Министр энергетики и водных ресурсов страны Далер Джума в ходе рабочего визита в Австрию встретился с управляющим директором компании «Андрис Хайдра», сообщает пресс-служба министерства. Основной темой переговоров стала модернизация Нурекской гидроэлектростанции. Стороны обсудили ход реализации проекта, вопросы своевременного производства и монтажа современного оборудования, а также технические и организационные аспекты, связанные с выполнением обязательств по проекту. Отмечено, что модернизация Нурекской ГЭС является одним из ключевых проектов энергетической

0: совместные приемы граждан Таджикистана и Кыргызстана, организовывать мониторинговые визиты и оказывать правовые консультации. По словам Джамили Джаманбаевой, подписанный меморандум должен стать не формальным документом, а действенным механизмом защиты прав человека. А Умит Бабузуда подчеркнул многовековое добрососедство стран, выразив уверенность, что новое сотрудничество будет способствовать более эффективной защите интересов обоих граждан обоих стран. Сенат Казахстана одобрил закон о психологической деятельности, устанавливающий единые требования к психологам и вводящий государственное регулирование этой сферы. Таким образом, в стране намерены упорядочить рынок так называемых инстаграм-психологов и коучей, который в последние годы активно развивается в социальных сетях, и таким образом защитить граждан от непрофессиональных услуг. Как отмечалось в Сенате, сегодня любой человек может называть себя психологом и оказывать подобные услуги, не имея профессионального образования и профессиональной подготовки и оказывать влияние на сознание людей. В частности, будет создан единый государственный реестр психологов. Для ведения практики специалисты должны будут иметь соответствующее образование, соблюдать профессиональные стандарты и регулярно повышать квалификацию. Психологам будет запрещено применять методы, способные оказывать неконтролируемое воздействие на психику и сознание человека, а также заниматься деятельностью, выходящей за рамки их профессиональной компетенции. В Самаркандской области Узбекистана выделен земельный участок в 1 гектар под будущий приют для бездомных животных, пишет об этом подробно ОЗ. Пока не определены сроки строительства, источники финансирования, вместимость и правила содержания животных. Тем не менее, выделение земли стало правовой основой для запуска проекта и началом системного решения проблем безнадзорных животных в регионе. Экологи и активисты надеются, что пример Самарканда станет сигналом для других регионов Узбекистана, как нужно решать проблему с братьями нашими меньшими, гуманно и цивилизованно. Выпускники таджикских школ, желающие продолжать обучение в России, смогут сдать вступительные экзамены в Северный федеральный университет имени Ломоносова, не выезжая за пределы страны. Как сообщили в Центре международных программ, в Душанбе выездные экзамены состоятся 30 июня с 30 июня по 3 июля, а в Худжанде с 6 по 7 июля. Их проведут представители российского вуза. Для регистрации и получения дополнительной информации необходимо обратиться в Центр международных программ по адресу город Душанбе, улица Мирзо Турсунзаде. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением «Фаври» от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
3: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
4: Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. «Фаври» – платите легко, выигрывайте чаще.
5: Нитро Енерджі Харіда, яке асе сертифікат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаї Нитро Енерджі, дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гір. Вайо онро, тарихи смс бо навіштані ному на сабі худ ва шахрі зіст баракамі навадусе нух саду панджой ну чорто сифр фіріст. Іхдом харузі джумуа, дар радіо йому сваті нуздавусі баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Нитро нухтати джей, як зарвча, як ім конят. Онро, аз дас наді.
0: Рахами телефони идорая реклама.
3: Чилуяк, чилуяк.
6: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мартум. Шабонарус, Радио и Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41. در کشور و سراسری عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Прыгунки – устройство, которое уже много лет остается популярным среди родителей. Малыш весело подпрыгивает, родители радуются его активности. Но действительно ли прыгунки помогают развитию ребенка? Или за удобством скрываются важные нюансы? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. На первый взгляд прыгунки кажутся настоящей находкой. Малышу интересно, он активно двигается, получает новые эмоции, укрепляет мышцы и с удовольствием исследует мир с непривычной высоты. А у взрослых появляется немного свободного времени для домашних дел. Однако специалисты советуют относиться к прыгункам с осторожностью. Длительное пребывание в них может создавать дополнительную нагрузку на позвоночник и тазобедренные суставы малыша. Кроме того, ребенок может уделять меньше времени навыкам, которые особенно важны в раннем возрасте – переворачиванию, ползанию и самостоятельному освоению пространства. Если вы решили использовать прыгунки, то делайте это разумно. Выбирайте модель по возрасту малыша, внимательно изучите инструкцию и не оставляйте ребенка без присмотра. Вместо длительного пребывания в прыгунках, чаще организуйте малышу безопасное пространство на полу с игрушками и развивающими ковриками. Именно свободное движение помогает ребенку лучше развивать координацию, силу мышц и уверенность в своих возможностях. Помните, каждый малыш развивается в своем темпе, а самое ценное для него – это возможность двигаться, играть и чувствовать вашу заботу рядом. Ну а чтобы вашему крохе комфортно было изучать окружающий мир, используйте подгузники «Совпремиум». Благодаря анатомической форме, эластичному пояску и дышащему материалу они не сковывают движение и надежно защищают от протеканий.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: «Азия плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
2: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
4: Бангу митулуй офтоп, вакти ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
5: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
2: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк.
6: Радио. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан и компания Voice Australia Hagro обсудили строительство Рагунской ГЭС. Россия выделит более 400 миллионов рублей Таджикистану на борьбу с наркотиками. В Душанбе обсудили развитие системы образования. В Таджикистане открылась лаборатория по определению товаров двойного назначения. Для жителей района Сино повышается плата за вывоз мусора. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
0: Радио Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере мы расскажем об энергетической интеграции, которая может принести Центральной Азии до 15 миллионов долларов выгод к 2050 году. Но есть проблемы. Так, общая энергия для региона – шанс или риск? Разберемся. Деревья стали жертвами новостроек. Почему в Таджикистане деревья все чаще уступают место стройкам? И кто решает их судьбу? Расскажем, как цифровизация помогает Таджикистану экономить воду и получать больше урожая. Почему за ум дают 30 тысяч самани, а за красоту 150? Узнаем, кого и как поощряют в республике. Пятна на коже или шрамы стигмы. История таджикского режиссера «Светилига» Лолисанам Улуговой. Эти и другие материалы по актуальным темам в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: «Азия Плюс».

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Салом аз Худжан, файл ро фиристода.
2: Салом аз Душанбе, Кабул, дар як сон як шуда шу.
3: Бохтар дар тамос, хамаш сос, сарде.
2: Тайор, олиджаноб кур карде.
4: Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
5: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن. تنها در KFC.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Мегачип خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونی میگاچیپس نقطه تیجی با قدیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نمونسبی خود و شهری زیست بر رقم 94-888-888 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونی میگاچیپس نقطه تیجی.
9: بکوپای باночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
10: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
9: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомони. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
10: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
9: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give Me Something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان. دیلی گونج.
0: Радіо Азія Плюс. Новості.
4: Добрий вечір. З новостями к этому часу в студії Тахмина Хунвалиева. Министры энергетики и водных ресурсов и экономического развития и торговли страны Далер Джума и Абдурахмон Абдурахмонзуда и генеральный директор компании «Войт Австралия Хагро» Ян Людер обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено выполнению компании «Войт Австралия Хагро» своих обязательств в рамках строительства Рагунской гидроэлектростанции. В частности, участники переговоров рассмотрели вопрос своевременной подготовки и ввода в эксплуатацию очередного гидроагрегата станции. Делегация республики, находящаяся в Вене, также посетила производственное предприятие «Войт Австралия Хагро», где ознакомилась с процессом изготовления гидротурбин и другого оборудования, предназначенного для строительства и модернизации гидроэлектростанций. В Душанбе обсудили вопросы образования Таджикистана. В ходе заседания участники рассмотрели вопросы реализации государственных инвестиционных проектов в сфере образования, новые возможности финансирования в рамках инициатив глобального партнерства в области образования, текущее состояние финансирования отрасли и существующий дефицит финансовых ресурсов. Отдельное внимание было уделено модернизации структуры обучения и совершенствованию системы методической поддержки педагогов. Участники обменялись мнениями по вопросам укрепления профессионального потенциала учителей и повышения качества образования. Представители партнеров по развитию и профильных структур также внесли предложения по усилению координации деятельности, эффективному использованию финансовых ресурсов, расширению международного сотрудничества и поддержке реформ в образовательной сфере. Россия направит более 413 миллионов рублей в Таджикистан на реализацию трехлетней программы по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Об этом сообщает пресс-служба посольства России. Как отмечается, программа направлена на укрепление материально-технического и организационного потенциала Агентства по контролю за наркотиками, совершенствование механизмов борьбы с наркопреступностью, а также развитие практического взаимодействия профильных структур двух стран. При Агентстве по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности страны начала работу лаборатория по определению товаров двойного назначения. Ее создание направлено на развитие экспертного и аналитического структур двух стран. При Агентстве по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности страны начала работу лаборатория по определению товаров двойного назначения. Ее создание

0: в том числе в низких концентрациях. По итогам исследований специалисты будут готовить научно обоснованные заключения о назначении продукции, ее химическом составе, технических характеристиках, области применения и соответствии перечням контролируемых товаров. С 1 июля в районе Сину города Душанбе вступят в силу новые тарифы на вывоз твердых бытовых отходов и обслуживание жилищного фонда. Согласно новым расценкам, для жителей многоквартирных домов с мусоропроводом плата за вывоз мусора составит 6 саманей 30 дирамов на человека в месяц. Для домов без мусоропровода тариф установлен на уровне 5 саманей 10 дирамов. Власти района пояснили, что повышение связано с необходимостью улучшения качества коммунальных услуг и укрепления финансово-экономического положения предприятия, отвечающего за сбор и вывоз отходов. Профильным службам поручено обеспечить своевременный вывоз мусора и повысить качество обслуживания населения. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj. Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Favri от Commerzbank Банка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
5: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
4: Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мегароли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
7: Привет из Худжанда. Файл отправила.
8: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
9: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
8: Готово. Отлично сработали.
10: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
11: Таджик Телеком.
10: Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
12: Рахами телефоны Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
13: Радио со вкусом Востока.
14: Азия Плюс.
13: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

Роллер истесол кунанда и муваффакит дару тиреза, а с профилхой босифат ва уствор. Роллер. Гармио осоиш бахарьяк хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс. Шумо астава ковкоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент Neru رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкай фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
8: Суординал дар Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Замечали ли вы, как много лишнего нас окружает? Лишние вещи, лишние обязательства, лишняя информация. Мы покупаем то, что даже не успеваем использовать. Подписываемся на новости, которые нас расстраивают. Соглашаемся на встречи, которые не приносят радости. А ведь счастье часто начинается с умения избавляться от ненужного. Когда в доме слишком много вещей, становится сложнее поддерживать порядок. Когда в голове слишком много информации, труднее сосредоточиться на важном. Когда в расписании нет свободного времени, исчезает ощущение жизни. Попробуйте провести небольшой эксперимент. Выберите один шкаф, одну полку или один ящик и разберите его. Отдайте или выбросьте то, чем давно не пользуетесь. Возможно, вместе с ненужными вещами уйдет и часть внутреннего напряжения. То же касается и общения. Не каждая новость заслуживает вашего внимания. Не каждый спор требует участия, и не каждая проблема должна стать вашей. Чем меньше в жизни лишнего, тем больше остается время для действительно важного. Семья, здоровье, любимое дело и душевный покой. Иногда секрет счастливой жизни заключается не в том, чтобы получать больше, а в том, чтобы освободиться от того, что давно перестал приносить пользу. Вот и все, мои дорогие, на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Даркишвар васарусари олам. Тоджикона васамимона. Азия плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Дараджаи болой хаспият.
4: Юсеф Замлад.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Прыгунки – устройство, которое уже много лет остается популярным среди родителей. Малыш весело подпрыгивает, родители радуются его активности. Но действительно ли прыгунки помогают развитию ребенка? Или за удобством скрываются важные нюансы? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. На первый взгляд прыгунки кажутся настоящей находкой. Малышу интересно, он активно двигается, получает новые эмоции, укрепляет мышцы и с удовольствием исследует мир с непривычной высоты. А у взрослых появляется немного свободного времени для домашних дел. Однако специалисты советуют относиться к прыгункам с осторожностью. Длительное пребывание в них может создавать дополнительную нагрузку на позвоночник и тазобедренные суставы малыша. Кроме того, ребенок может уделять меньше времени навыкам, которые особенно важны в раннем возрасте – переворачиванию, ползанию и самостоятельному освоению пространства. Если вы решили использовать прыгунки, то делайте это разумно. Выбирайте модель по возрасту малыша, внимательно изучите инструкцию и не оставляйте ребенка без присмотра. Вместо длительного пребывания в прыгунках, чаще организуйте малышу безопасное пространство на полу с игрушками и развивающими ковриками. Именно свободное движение помогает ребенку лучше развивать координацию, силу мышц и уверенность в своих возможностях. Помните, каждый малыш развивается в своем темпе, а самое ценное для него – это возможность двигаться, играть и чувствовать вашу заботу рядом. Ну а чтобы вашему крохе комфортно было изучать окружающий мир, используйте подгузники «Совпремиум». Благодаря анатомической форме, эластичному пояску и дышащему материалу они не сковывают движение и надежно защищают от протеканий.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Твой стиль. Радио «Азия плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Two Colors, Софи Дуо и Крис Десаранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water. Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Софи Дуо и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گردفشاندن از تر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефона и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Азия Плюс.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Хит Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: реклама Дар Азия Плюс.
1: Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Фаври от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
2: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
1: Совершайте транзакции от 10 саманей и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
3: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
5: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере мы расскажем об энергетической интеграции, которая может принести Центральной Азии до 15 миллионов долларов выгод к 2050 году. Но есть проблемы. Так, общая энергия для региона – шанс или риск? Разберемся. Деревья стали жертвами новостроек. Почему в Таджикистане деревья все чаще уступают место стройкам? И кто решает их судьбу? Расскажем, как цифровизация помогает Таджикистану экономить воду и получать больше урожая. Почему за ум дают 30 тысяч самани, а за красоту 150? Узнаем, кого и как поощряют в республике. Пятна на коже или шрамы стигмы. История таджикского режиссера Светилига Лолисанам Улуговой. Эти и другие материалы по актуальным темам в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
4: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
6: Слушай, чувствуй, танцуй.
7: Радио.
6: «Азия Плюс».

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Прыгунки – устройство, которое уже много лет остается популярным среди родителей. Малыш весело подпрыгивает, родители радуются его активности. Но действительно ли прыгунки помогают развитию ребенка? Или за удобством скрываются важные нюансы? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. На первый взгляд прыгунки кажутся настоящей находкой. Малышу интересно, он активно двигается, получает новые эмоции, укрепляет мышцы и с удовольствием исследует мир с непривычной высоты. А у взрослых появляется немного свободного времени для домашних дел. Однако специалисты советуют относиться к прыгункам с осторожностью. Длительное пребывание в них может создавать дополнительную нагрузку на позвоночник и тазобедренные суставы малыша. Кроме того, ребенок может уделять меньше времени навыкам, которые особенно важны в раннем возрасте – переворачиванию, ползанию и самостоятельному освоению пространства. Если вы решили использовать прыгунки, то делайте это разумно. Выбирайте модель по возрасту малыша, внимательно изучите инструкцию и не оставляйте ребенка без присмотра. Вместо длительного пребывания в прыгунках, чаще организуйте малышу безопасное пространство на полу с игрушками и развивающими ковриками. Именно свободное движение помогает ребенку лучше развивать координацию, силу мышц и уверенность в своих возможностях. Помните, каждый малыш развивается в своем темпе, а самое ценное для него – это возможность двигаться, играть и чувствовать вашу заботу рядом. Ну а чтобы вашему крохе комфортно было изучать окружающий мир, используйте подгузники «Совпремиум». Благодаря анатомической форме, эластичному пояску и дышащему материалу они не сковывают движения и надежно защищают от протеканий.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
3: «I can wait» – Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать «все прямо сейчас» и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Бубин. Бишунал Фапиракс.
2: Азия Плюс. Мамбай Иттилоот Вафарогат.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Замечали ли вы, как много лишнего нас окружает? Лишние вещи, лишние обязательства, лишняя информация. Мы покупаем то, что даже не успеваем использовать. Подписываемся на новости, которые нас расстраивают. Соглашаемся на встречи, которые не приносят радости. А ведь счастье часто начинается с умения избавляться от ненужного. Когда в доме слишком много вещей, становится сложнее поддерживать порядок. Когда в голове слишком много информации, труднее сосредоточиться на важном. Когда в расписании нет свободного времени, исчезает ощущение жизни. Попробуйте провести небольшой эксперимент. Выберите один шкаф, одну полку или один ящик и разберите его. Отдайте или выбросьте то, чем давно не пользуетесь. Возможно, вместе с ненужными вещами уйдет и часть внутреннего напряжения. То же касается и общения. Не каждая новость заслуживает вашего внимания. Не каждый спор требует участия, и не каждая проблема должна стать вашей. Чем меньше в жизни лишнего, тем больше остается время для действительно важного. Семья, здоровье, любимое дело и душевный покой. Иногда секрет счастливой жизни заключается не в том, чтобы получать больше, а в том, чтобы освободиться от того, что давно перестал приносить пользу. Вот и все, мои дорогие, на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Хамсафари субх. Шарики короти джорат. Хамрахишом. Дархамаджо. Азия плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк.
6: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
7: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере мы расскажем об энергетической интеграции, которая может принести Центральной Азии до 15 миллионов долларов выгод к 2050 году. Но есть проблемы. Так, общая энергия для региона – шанс или риск? Разберемся. Деревья стали жертвами новостроек. Почему в Таджикистане деревья все чаще уступают место стройкам? И кто решает их судьбу? Расскажем, как цифровизация помогает Таджикистану экономить воду и получать больше урожая. Почему за ум дают 30 тысяч самани, а за красоту 150? Узнаем, кого и как поощряют в республике. Пятна на коже или шрамы стигмы. История таджикского режиссера Светилига Лолисанам Улуговой. Эти и другие материалы по актуальным темам в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
6: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
8: «Азия Плюс» – радио по харфи аввариальфбо.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Ваума».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Радио со вкусом Востока.
2: Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лидженд, певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زوچی شوی شاد که غم خود هم اوست. خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: دیلی گرومچه. Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشم پدرت دید خار، از پسری خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: تنسی سنال آسیا پلوس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи хамешаги.
3: Мешав аз тунд хуи, аз адуи сада дил эмин, ки ахир руи нарми аб хохат кушт, аташра бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.